0: сделано в России.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
3: На Новоурицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 424 тысяч рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95745.
4: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредитов банков-партнеров «Аутобанк», «Паузокомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио. Так бьется сердце.

собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так, ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: я падаю.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77 88 692 от 2 декабря 2000

2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
1: Поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
0: 12+.
2: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
3: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
2: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
4: Билеты на сайте kassir.ru.
2: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-95-84.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Моя бабушка курит трубку.
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: наша реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч.

0: Наша реклама. Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-471-8984.
4: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: «Наше радио». Так звучит «Наше радио».

течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это?

0: Наша реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше.

0: Наша реклама.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Поколений.
8: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Если у вас другая, другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Наше радио.

0: Наша реклама. Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95749. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров АО «Дебанк» ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 1110 беспилотников над регионами России, передает Минобороны. Эта атака стала самой массированной с начала года. Масштабному налету дронов минувшей ночью подвергся столичный регион. В Подмосковье 2 человека погибли, медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них 3 детей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Сбиты 2,5 сотни летательных аппаратов. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, был поврежден объект на территории столичного нефтеперерабатывающего завода. Также беспилотник попал в здание на юге города. С вечера субботы на всех рубежах было отбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве, уточнил мэр. Более 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы из-за действующих ограничений по безопасности, сообщили представители воздушных гаваней города. В России проходит заключительный 3-й день выборов в Государственную Думу. Кроме того, для российских граждан стартовало голосование на выборах в Нижнюю палату парламента и за рубежом. Явка на выборах к 11 часам по московскому времени превысила 46%, следует из онлайн-табло Центральной избирательной комиссии. Более 6 миллионов россиян проголосовали на выборы в Госдуму в онлайн-формате, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Дистанционное электронное голосование проходит в 33 регионах. Российская армия атаковала ряд объектов в Киевской и Одесской областях, сообщили в Минобороны, в том числе дата-центр, где хранились разведданные ВСУ. Под удар также попало предприятие, где производят системы управления для ракет, склад с комплектующими и стартовыми ускорителями для дронов большой дальности, логистический центр и судно с военной продукцией. Для атаки российские войска использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники. Прием заявлений на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры завершается в российских вузах. Об этом сообщило Минобрнауки. В ведомстве уточнили, что дата окончания приема заявлений устанавливается вузом самостоятельно и может быть назначена на более ранний срок, но не позднее 20 сентября. Кроме того, в этот день также завершится приемная кампания на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования. 7 коротких рабочих недель ожидает россиян в следующем году, следует из постановления правительства. Будет 2 3-дневные рабочие недели в феврале и в ноябре, а также 5 4-дневных в марте, мае, июне и декабре. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Так как 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, а это нерабочие праздничные дни, их было решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно. Популярный канал Radio.N СН проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
4: Напои меня водой твоей любви.
3: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
5: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – событие. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. Маль плюс.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
7: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель, запоминай, воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-9584.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

чтоб меня догнать. Надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра. Ну а мне уже пора в дорогу, туда, где нейтральная.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: На Новоурицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 424 000 рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95-75.
7: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков партнеров «Аутобанк», «Пауза».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Сделано в России.
12: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать содействовать властям и народу Южной Осетии. Об этом президент сообщил в поздравительной телеграмме избранному главе государства Марату Камболову по случаю Дня Республики. Российский лидер отметил успешное развитие отношений Москвы и Цхинвала и взаимодействия по вопросам укрепления региональной безопасности и стабильности. Он также заверил республику в долгосрочной поддержке в решении ключевых задач региона. Накануне Центральная избирательная комиссия Южной Осетии объявила Камболова избранным президентом республики. По итогам голосования он набрал почти 85% голосов. Новая встреча представителей России и США планируется в ближайшие недели. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, переговоры будут посвящены устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Он отметил, что контакты такого рода приобрели регулярный характер. Однако подчеркнул, что темпы продвижения с содержательной точки зрения пока недостаточно высокие. Добавлю, что еще в конце июня дипломат говорил о застое в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Тогда он сообщал, что сохраняется только отдельное продвижение по ряду вопросов. Председатель одной из участковых избирательных комиссий в Подмосковье пострадала в ходе ночной атаки ВСУ на регион, заявила глава Центра избиркома России Элла Памфилова. Обломки беспилотника выбили окна и двери в частном доме женщины. Она получила осколочное ранение ног. Памфилова добавила, что, несмотря на повреждения, пострадавшая все равно вышла работать на участок. Минувшей ночью произошла самая массированная ночная атака ВСУ на российские регионы. Силы ПВО уничтожили более 1100 украинских беспилотников. В Московской области 2 человека в результате прилетов погибли, еще 20 обратились за медпомощью. Россия проводит независимый, прагматичный и миролюбивый внешнеполитический курс и развивается на основе дружелюбия и открытости миру, заявил Сергей Лавров. Страна обретает единомышленников и стратегических партнеров среди участников БРИКС, ШОС, АСЕАН и Лиги арабских государств. При этом министр иностранных дел указала на готовность России к диалогу с Западом на основе принципов Устава ООН. Также Лавров выделил важность защиты русского языка за рубежом. Более половины опрошенных родителей из городов-миллионников в России помогают детям с домашним заданием. При этом только 24% подключаются, когда ребенок сам попросит о помощи. Такими данными поделились аналитики профильного сервиса. Многие родители признались, что испытывают сложности в процессе. 27% респондентов ищут дополнительные объяснения в интернете. Каждый пятый родитель понимает тему, но не может объяснить ее доступным языком. А 16% опрошенных признались, что ребенок лучше воспринимает объяснения от учителя или репетитора. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Ваша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стулкал.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наше радио.

0: Наша реклама. Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95-749. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров. АО «Т-Банк», ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в СССР. «СК-дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Эй! Давай, давай!
7: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
8: AMC, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
9: 12+.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
12: Наше радио.

0: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
2: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин на следующей неделе проведет несколько совещаний. Запланирована рабочая встреча президента с членами правительства. Кроме того, российский лидер обсудит ключевые вопросы национальной безопасности с Советом безопасности страны. О графике главы государства сообщил журналист Павел Зарубин. По его данным, кроме запланированных совещаний, рабочие планы Путина будут включать и другие мероприятия, в том числе, возможно, региональная поездка. «Росатом» выполнил дополнительный завоз дизельного топлива на Запорожскую атомную электростанцию, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он указал, что доставка происходит с риском для безопасности участников завозов. Ранее один из караванов с горючим был атакован ВСУ, погибли два человека. Дизтопливо необходимо для обеспечения.

0: превышает 250 ватт, приравнены к обычным велосипедам. Права для их управления не требуются. Обязательные школьные предметы для старшеклассников утвердило Минпросвещение. Как следует из документа ведомства, со следующего учебного года ученики 10-11 классов будут проходить на базовом или углубленном уровне 16 дисциплин. При этом некоторые предметы можно будет изучать по заявлению учеников или их родителей, а также при наличии необходимых условий в школе. Это касается родного языка, родной литературы и второго иностранного языка. Крупнейший в России фармацевтический кластер формируется в особой экономической зоне «Технополис Москва». Как сообщил заммэра столицы Максим Лексутов, в него уже входят 14 высокотехнологичных компаний. Они обеспечивают выпуск медикаментов широкого спектра. В частности, резидент площадки, предприятие полного цикла «Биокат» на 36% увеличил выпуск отечественного препарата от рассеянного склероза. Лекарство на основе моноклональных антител поставляется во все регионы страны. Производитель планирует дальнейшее расширение мощностей для нужд системы здравоохранения. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max Vkaizen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Это навсегда.

А что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
3: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
2: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-9584.
5: На Новоулицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 миллиона 424 тысяч рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95-7-5.
6: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков партнеров Аутобанк, Паусокомбанк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: какой ты нафиг танки?
1: Наша реклама.
2: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Зачем?

0: наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня столкал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
6: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

0: Наша реклама.
1: Моя бабушка курит трубку.
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном

0: 12+.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Явка на выборах в Госдуму превысила показатель предыдущей думской избирательной кампании. В 2021 году показатель составил менее 52%. В этом году к 17 часам по московскому времени явка уже превышает 54%. 20 сентября – заключительный день выборов. Все избирательные участки закроются не позднее 20 часов по местному времени. Первые итоги станут известны после 9 вечера по Москве, когда голосование завершится в Калининградской области. Китай в 7 раз увеличил импорт российской пшеницы по сравнению с прошлым годом. Как следует из данных Государственного таможенного управления КНР, с января по август данной продукции было ввезено из России более чем на 17,5 миллионов долларов. Самый высокий с начала года объем импорта пришелся на январь и составил более 5 миллионов. При этом Россия сохранила пятое место среди поставщиков пшеницы в Китай, уступив Канаде, Австралии, США и Аргентине. В общей сложности за 8 месяцев Китай закупил пшеницу у 8 стран. Россия проводит независимый, прагматичный и миролюбивый внешнеполитический курс и развивается на основе дружелюбия и открытости миру, заявил Сергей Лавров. Страна обретает единомышленников и стратегических партнеров среди участников БРИКС, ШОС, АСЕАН и Лиги арабских государств. При этом министр иностранных дел указала на готовность России к диалогу с Западом на основе принципов Устава ООН. Также Лавров выделил важность защиты русского языка за рубежом. Российские школьники смогут использовать искусственный интеллект для составления планов самопроверки и подготовки черновиков, а также получения дополнительных объяснений. При этом выдавать созданные искусственным интеллектом тексты решения, презентации или проекты за самостоятельную работу недопустимо. Такими рекомендациями поделилась Минпросвещение. Объяснить школьникам, как можно и нельзя применять технологию в учебе, должны педагоги, говорится в документе. Также учителям надлежит проинформировать их о возможных рисках и ознакомить с правилами информационной безопасности. Период бабьего лета в московском регионе подошел к концу, однако сильного похолодания до конца сентября не ожидается. Об этом Национальной службе новостей рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
2: Заморозков пока не прогнозируется. Начиная с понедельника погода уже будет определять циклоны, и там первая половина недели будет довольно...

0: Наша реклама.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Музыка поколений.
8: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Радио.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама. Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95749. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров АО «Дебанк» ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.

0: временем.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: уже все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Унылая пора, чей чарование? Приятно мне твоя прощальная краса. Это о чем, кстати?
3: Это о чем-то очень грустном. Ольга, почему таким тоном? Так, смотрите, я тоже хочу почувствовать себя актером. Унылая пора, а чей очарование?
2: Вот-вот.
3: Приятно мне твоя... Что там дальше?
2: Прощальная краса.
3: Краса. Да, все-таки вспомнили Пушкина. Почему нет?
2: Вспомнили Пушкина, вспомнили осень, и тут же вспомнили что? Депрессию.
3: Депрессию? Подождите, друзья, давайте вначале представимся, а то вдруг вы подумаете, что это мы депрессия. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, это наши все, нескучные поэты. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ну что, мы не могли пройти мимо того, что сегодня осень, и она такая, знаете, хорошая, золотая, такая последняя, прощальная, уже такая приятная.
2: Ну подождите, последняя осень, давайте-ка не будем.
3: Последняя осень. Да, немножко вспомнили, что мы на рок-радио работаем.
2: Да, давайте не будем тут такие аффирмации бросать во вселенную. Сейчас, знаете,
3: хорошо.
2: Бытует мнение, что как скажешь, так и поедешь потом.
3: Да, но сейчас я же могу выкрутиться, понимаете? Сейчас же как искусственный интеллект выкручивается из любой ситуации, так и человек это может сделать, тем более мужчина, пойманный за что-то такое.
2: Как ужик на сковородке.
3: Как ужик. Я же могу сказать, что в наше время глобально потепления, тотального, осень тоже уже исчезает, в принципе, постепенно, понимаете? И вот этих вот как бы разделений, таких уже нет. А осень же она была раньше просто прекрасная. Ну, лето было летом, вспомним это лето. Оно было вообще? Вы его помните?
2: Честно говоря,
3: такое.
2: С трудом.
3: А осень вроде бы как наступает хорошая. И так хочется верить, что вот будет что-то еще такое.
2: Наступает, да, все больше на ноги.
3: Больше на ноги. Скажите, Ольга, пожалуйста, вы как человек творческий, пишущий, как вы относитесь к осени?
2: Подождите, у нас тема, давайте не будем сбивать наших радиослушателей, у нас тема не осень, тема депрессия все-таки.
3: Да?
2: Да, у нас тема нашей программы.
3: Я просто думал, тема осень, я к этому готовился, а оказывается к депрессии. К этому я был готов с рождения.
2: Давайте, Дмитрий, про безалаберность не будем посвящать наших радиослушателей.
3: Унылая пора.
2: Да-да-да.
3: А чей?
2: А что вы знаете про депрессию? Кстати, вот сейчас вспомнила один случай. Как-то я была на исповеди в церкви.
3: Нет, переход.
2: Да. И говорю, вот батюшка, он спрашивает, какие грехи, дочь моя.
3: Глядя на вас такой, дочь моя, и такой, сейчас я запишу, да? И потом такие, да.
2: Ну вот. Я говорю, уныние. Он меня так серьезно посмотрел, говорит, уныние — это серьезный грех.
3: Да.
2: Вот. Сказал мне такую вещь. Интересную, я ее надолго запомнила. Уныние — это дитя гордыни.
3: Поясните, да, пока сейчас сложно. Да. Сделайте, да.
2: И объяснил мне, почему. То есть человек гордый, он считает, что он заслуживает чего-то большего, чем у него есть. А, соответственно, уныние у нас появляется именно по этой причине. По причине того, что нам кажется, что мы заслуживаем лучшего. И от этого появляется уныние. Когда мы полностью принимаем, грубо говоря, сейчас другими словами, когда мы принимаем ситуацию, когда нас все устраивает, мы ценим то, что у нас есть, и довольны тем, что у нас есть, у нас никакого уныния нет, правильно?
3: Знаю, а как же унылая пора, чьи очарование?
2: Нет, подождите, это такое проходящее уныние, которое приятно погрузиться, выйти из него легко. Вот, а здесь такая вещь. Достаточно интересная философская мысль. Вот, есть над чем задуматься.
3: Я согласен, давайте задумаемся уже в следующем выходе.
2: Да.
3: Да, друзья, и мы очень рады с вами провести это воскресенье.
4: Наша реклама.
5: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
6: Анимация, квизы и ростовые куклы.
5: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
6: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
5: Праздник для всей семьи.
6: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.

0: Это в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
2: Напои меня водой твоей любви.
1: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+. Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.
5: Знаете ли вы, поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящий покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.
8: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: все. Это «Нескучные поэты». Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Я очень надеюсь, что мы не
1: дали,
0: скучные.
1: Не дали вы мне сказать ваше имя, фамилию?
0: Скажите мое имя, фамилию, Ольга.
1: Да уж, ладно, уже
0: да
1: зачем? Зачем повторяться?
0: Ну, вы же хотите сказать мою фамилию.
1: Нет, ну если вы впадете в депрессию, если я не скажу, то, пожалуй, я скажу.
0: Скажите.
1: Дмитрий Ленский.
0: Да, друзья, сегодня мы разговариваем на тему депрессии. Осень, депрессия, они, в принципе, в очень многом синонимы, к сожалению.
1: Есть такие люди, которые любят и то, и другое. И серость, кстати, и серую погоду.
0: Я люблю.
1: Да, вот. Вы.
0: Я люблю и прям вот, вот такой, ноябрь, конец
1: такой,
0: ноября, это мое.
1: Воплощение осени и депрессии.
0: Да,
1: Дмитрий
0: и цвета
1: Ленский.
0: У меня осенние тоже, видите, такие.
1: Да, ну вообще для поэта это пища «Будь здоров», депрессия, да?
0: Конечно.
1: Вообще там...
0: Ну поэты же любят поковыряться в себе, пальчиком ранки порасковыривать.
1: Вся наша русская литература выросла...
0: Из депрессии?
1: Буквально выросла из депрессии. Ну, смотри, Достоевский.
0: Ой, ну там еще тяжело.
1: Хо-хо-хо,
0: да.
1: Толстой очень даже. Ну, сейчас, кстати, к нему перейдем. Я вот знаю, что хочу сказать, что вообще есть же такой моментик интересный по поводу депрессии, что это маркер социального благополучия на самом деле. Потому что когда человек, скажем, в неблагополучных странах, грубо говоря, людям не до этого.
0: Абсолютно.
1: Да, они все время думают, как закрыть свои базовые потребности, поесть, поспать, крыша над головой.
0: Но они там живут меньше, понимаешь? И они сгорают быстрее.
1: Правильно, но мы же сейчас говорим про депрессию. Да, депрессия появляется тогда, когда у тебя базовые потребности закрыты, и ты уже думаешь о смысле жизни. Как это случилось у Толстого?
0: Да.
1: Его депрессия выросла на абсолютном благополучии.
0: Конечно,
1: да?
0: Потому что бегать у себя в Ясной Поляне, портить крестьянок, вот иметь 100 с чем-то детей, по хорошему счету.
1: Да. Более того, все его вот эти вот метания и все его вот депрессивные наклонности можно успешно прочитать в его дневниках. Кстати, всем советую. Это, правда, публицистика Толстого и дневники Толстого – это что-то с чем-то. Там просто, честно говоря, даже его художественная литература отдыхает.
0: Ну, потому что он там более, скажем, откровенен. И причем он мерит только через себя. Я эти вещи читал, когда там... Нам неважно, чем бы он ни занимался.
1: Да,
0: он такой
1: ворчал.
0: Мне кажется, он даже в 20 лет уже ворчал.
1: Ворчал.
0: Такой дед,
1: был
0: такой...
1: недоволен собой.
0: Хотя хорош был, зараза. Он же хорошенький. Видел его фотки? В юношеские.
1: Как-то мне все попадались уже.
0: Прям сразу с бородой, да?
1: В зрелом возрасте.
0: Не-не-не, я его прям видел. И я могу тебе сказать, вот если бы он сейчас стал бы артистом, к примеру, то он был бы крашем очень многих девчонок. Очень многих девчонок. Прям такой харизматичный дядька.
1: Ну вот он ставил перед собой очень сложные такие практически невыполнимые задачи, допустим, как помочь человечеству.
0: Да.
1: Вот он пытался, я помню, до сих пор вот, читала уже давненько, но помню, пытался, допустим, помочь. Сначала он прямым способом это делал, ну, то есть, условно, давал деньги, да?
0: Да.
1: Потом понял, нет, это не работает, потому что тот, кто пил, тот продолжает пить, только пьет еще больше, а человеком не становится. Потом он стал пытаться по-другому. То есть он начал там давать кому мог работу, что-то еще такое в этом роде. Тоже все это крахом заканчивалось. Почему? Потому что люди либо садились ему на шею, хотели вообще ножки свесить, хотели еще большего, все равно оказывались неблагодарными, либо все равно вскатывались в ту же яму, откуда они пришли. И, в общем, он, то есть, множество способов испробовал, в итоге пришел к выводу, что, ну, как таковой помощи, это все так достаточно иллюзорно, да? Вот. И так же, как и смысл жизни и так далее. И в какой-то момент у него вот наступил экзистенциальный кризис, и он подумал, наверное, вообще все это не имеет никакого смысла, и, в общем, впал в депрессию.
0: Придумаю-ка я политику непротивления. Откажусь-ка я несколько раз от Нобелевской премии. Он же прям так и сказал, не надо вручать мне вашу Нобелевскую премию. Есть же эта переписка его с Нобелевским комитетом.
1: Вот понимаешь,
0: комитетом.
1: И иногда читаешь про таких людей и думаешь, оно надо вот это вот так много рефлексировать, как Толстой. Ну да, понятно, русская великая литература. Но
0: да, как иначе? Кто-то же должен был.
1: Но как,
0: пока, собственно, крестьянка пахала.
1: Но как жить с этим писателем, понимаешь? В чем самый сложный вопрос.
0: Знаешь, судя по тому, как жила его жена, сколько она делала, чтобы жить с ним рядом. Это очень тяжко.

0: друзья, кто бы мог подумать, что два поэта сегодня этим воскресным вечером, осень, будут с вами разговаривать о депрессии?
1: Да.
0: Казалось бы.
1: Подожди, где поэты, а где депрессия? Да, где поэты, там и депрессия, правильно так сказать.
0: Я сейчас вспомню свою одну знакомую, ее звали Людмила, а вот с фамилией-то...
1: Марковна Гурченко?
0: Нет, Людмила, это вот наша поэтесса из Авдеевки, вот, и мы как-то ездили с ней тоже там на какие-то выступления, не суть важно. Я помню, что она как-то стоит, и у нее была такая строчка, и я ее что-то с детства запомнил, и поэты, как всегда, осенью страдают. Вот кто-кто, мне кажется, а поэты, ну вот вы, Ольга, другая, потому что вы же пишете свои иронические
1: стихи. Смотрите, тут еще смысловая дуальность, потому что и поэты, как всегда, осенью страдают, и поэты, как всегда, чем страдают осенью?
0: Я же говорю, у нас были хорошие поэты.
1: Вот-вот, когда и чем? Ну вот мы говорили про Толстого, про то, что у него вообще... Кстати, у него был такой период депрессии затяжной, что даже мысли о суициде, и он даже прятал шнурки от себя и не брал ружье на всякий случай.
0: Там. Он же занимался тем, что он делал сапоги, у него там ножей столько было.
1: Да, но при этом вот он прятал какие-то вещи, чтобы не соблазниться.
0: Насколько это может быть показухой? Как ты думаешь, Ольга?
1: Мне кажется, знаешь, это все-таки мнительность такая, которая уже вот от тревожного расстройства возникает. У него, скорее всего, там целый букет был. Uh-huh. Вот. И у всех свой букет, понимаешь? Там Есенина был маниакально-депрессивный психоз. Сейчас называется биполярное расстройство. Вот. Там у Маяковского, у Цветаевой. У нее там...
0: Да кого не возьми. Лермонтов, бог мой. Там же просто читаешь этого тоже величайшего, одного из величайших поэтов, читаешь и думаешь, ой, мам дорогая.
1: Дед Лермонтова, кстати, вот как раз суицидом закончил жизнь. Так что, в общем, там куда ни ткни, собственно. А великий наш Федор Михайлович Достоевский.
0: Да, это мой краш. Это мой краш навсегда. Я считаю, что самый гениальный писатель.
1: Вот уж кто из депрессии выжил все, что только можно.
0: Да. Но ведь насколько он все это сделал, понимаешь, чтобы создать потом полифонический роман, можно было писать как-то по-своему до Достоевского, после Достоевского писать по-другому уже было невозможно, поскольку он как раз это и создал. В общем, что вы понимали, друзья, у него каждый герой разговаривает своим собственным голосом, у него свое собственное мнение на один и тот же предмет.
1: Ну да.
0: Это насколько нужно было раздвоить свои мозги,
1: важно.
0: Расшестерить их там, чтобы...
1: Вот я, кстати, тоже, когда сценарии пишу, я иногда думаю, а вот как же мне сложно было бы, если бы я не была актрисой.
0: Если бы я была нормальной?
1: Нет, если бы я не была актрисой. То есть я думаю про других сценаристов, они же не артисты, ага. Они же не могут вжиться в каждую роль. И я думаю, а как же они пишут так, чтобы это разные люди были? Ну, то есть, понимаешь, это все равно нужно артистический какой-то
0: играем.
1: Иметь.
0: Играем. Мы играем.
1: Правильно.
0: Поверь, я вот когда пишу сценарий, ну, там пробовал, я же там пьесы писал, еще там
1: вот
0: что-то.
1: Вот я об этом и говорю.
0: Я начинаю выигрывать, я начинаю отыгрывать каждую роль.
1: Правильно, вот я об этом и говорю, что невозможно писать, не будучи в душе еще и артистом.
0: Конечно. А потом ты выходишь в реальность из вот этого вот, из этой эйфории написания, и тут понимаешь, что мир другой, и ты не такой герой, и впадаешь в депрессию.

0: Наша реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: «Наше все».
1: Это программа «Наше все», «Нескучные поэты», в студии Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Ершова. И теперь мы, видите, каждый в чужую фамилию сказал, ну, как родную, как свою.
1: Да, как-то приятнее так, согласитесь.
2: Да.
1: Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым. В общем-то, любое стихотворение взять Сергея Есенина.
2: Особенно последнее.
1: Это будет о депрессии. До свидания, друг мой, до свидания.
2: Ой, это вообще же гениальная вещь, совершенно там же, да? Ладно. А мы же хотели чего-то веселого начать, этот выход.
1: У меня есть, знаете, веселенькое.
2: Давайте.
1: Такое веселенькое стихотворение, называется «Депрессия» из иронических. Значит, депрессия. Господи.
2: Подожди, не могу. У меня есть веселенькое, называется «Депрессия».
1: Слушай, подожди.
2: Нескучные поэты, это мы, да.
1: У нас веселенькая депрессия. «Все пропало, ранней жду кончины. Не нужны ни люди, ни мужчины».
2: Вот. Кстати, друзья, иронические и не только стихи Ольги Ершовой прочесть можно в ее канале, телеграм-канале. Ершова пишет, у меня их там нет, но я там тоже иногда что-то пишу. Не в ее канале, в своем собственном «Ленский жив». Вот, кстати, «Ленский жив», понимаете, у вас Ершова пишет, сколько надежды. И «Ленский жив» тоже как бы намек прямой идет.
1: Но как
2: понимаете?
1: Будто уже из последних сил.
2: Пишет или жив? Тут
1: жив,
2: нужно понять,
1: жив.
2: Да?
1: Ну как будто бы, да. Когда уже.
2: Скажите, почему, как вам кажется, вот вы же занимались этим, я больше чем уверен. Вы, как лингвист, почему именно в грустном состоянии пишутся легче стихи? Скажите, почему?
1: Мне не легче.
2: Это вам, а вообще? Ну вот, Есенин, Блок, Господи, там, да все. Все берем их и так далее. Там же мало таких вот каких-то хороших, веселых вещей. Ну так, ну их не так много.
1: Мне кажется, стихи всегда возникают там, где что-то бередит, где что-то движется, где что-то торкает, где что-то шкребет. Поэтому это такое движение внутреннее, которое заставляет делать толчок. Если ты не делаешь его вовне, то хотя бы вот в строке это должно как-то преобразиться. Куда-то девать это нужно обязательно. Это такое внутреннее движение.
2: Вот смотрите, если брать, допустим, ту же Анну Андреевну Ахматову, у нее масса стихотворений, конечно, ну, мэтр, все прочее. Вот. И именно грустные ее стихи о несчастной любви, о там расставании, о грусти, депрессии, они всегда попадают в десяточку. Все женщины на это откликаются, ну, да. И так далее. А есть у нее такое стихотворение, когда лежит луна...
1: В мою торжественную ночь не приходи, тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю.
2: Вот. Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни на краешке окна и духота кругом, когда закрыта дверь и околдован дом, там как бы начало вроде бы нейтрально. Ну, там, конечно, в конце будет грустно. Mm-hmm. Там будет грустно в конце, но все равно потом скатится. Или еще одно стихотворение у нее же «Я научилась просто мудро жить». И ты читаешь, думаешь, ну и ладно. А вот сжала руки под темной вуалью. Она его терпеть не могла, кстати, потому что ее просто задалбали. Пожалуйста, Анна Андреевна, почитайте.
1: Мне больше нравится «Так беспомощно грудь холодела». Я восхищаюсь этим стихотворением, искренне. Я его уже миллион раз цитировала. Именно благодаря тому, оно мне нравится, что она через действие передает состояние. Господи,
2: а ну-ка,
1: как
2: поясните,
1: это круто.
2: Поясните,
1: сейчас...
2: Давайте.
1: Вот смотри.
2: Итак, друзья, внимание, сейчас будет мастер-класс.
1: Я не буду говорить тебе, что у меня было на душе. Я тебе только скажу, что я делаю.
2: Давай.
1: Слушай. «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки.
2: Да.
1: Показалось так много ступеней, оказалось их только три». Господи, я просто говорю, у меня мурашки, честно. Uh-huh. «Вслед за мной ветер осенний прошептал со мной мри. Как забуду, он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот, и бежал».
2: Это уже второй стихотворение.
1: Да, это другой.
2: Это уже, этого, да.
1: Это
2: бежала, перил не касаясь.
1: Это микс, знаете, попури. Но в любом случае, вот это вот у Ахматовой есть такая фишка, она через действие передает внутреннее состояние. Господи, как это мощно, согласись?
2: Согласен.
1: «Показалось так много ступеней, оказалось их только три». И мы понимаем прям, что она чувствовала, прям
2: видим,
1: это ощущение.
2: И мы видим кинематографичность того, как раздвигается лестница,
1: и
2: коридор.
1: И на правую руку надела перчатку с левой руки. Ну, то есть, ну, и
2: это
1: мы понимаем...
2: совершенно не в этом мире была и не об этом думала, да.
1: Да, да, то есть это такое состояние тревоги.
2: И когда у тебя в голове звенит и ни единой мысли, и все исчезает перед глазами в какой-то такой карусель.
0: «Наше радио».

0: все. Это Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, нескучные поэты в студии нашего радио. И сегодня мы разговариваем, я надеюсь, что легко. Я надеюсь, что не скучно.
1: Да. О депрессии легко и радостно.
0: Если такое можно. Но, кстати, друзья, хотелось бы, конечно, знаете, ну или в конце.
1: Давай в конце.
0: Давайте лучше в конце, да.
1: Вот, кстати, для меня еще тоже один из самых депрессивных авторов – это Маяковский. Мне кажется, вот везде, знаешь, вот такая прям с надрывом у него депрессия. То есть его надрыв чувствовался практически в каждом стихотворении, ну, за исключением тех гражданских, которые... Вот,
0: но
1: вот,
0: да, даже там, мне кажется, он был какой-то, знаешь, он...
1: Как мне нравится...
0: Я не видел в нем света.
1: Облако в штанах. Там вошла ты резкая, как нати моча перчатки замуж, сказала, знаете, я выхожу замуж. Что ж, выходите. Видите? Спокоен, как пульс покойника. Вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть, а я одно видел бы Джаконда, которую надо украсть. И украли. А дальше там самая жесть начинается. Кому интересно, загуглите.
0: Это великолепная поэма, ее нужно читать, да. Мне, знаешь, мне даже немножко как-то так обидно, что в школе нам все же Маяковского... А я же учился еще в советской школе. И нам Маяковского нам же его преподавали именно с позиции гражданской лирики, с его окон роста и так далее. А вот это вот все мы же не считывали второй план, поскольку, ну, было не нужно, у нас такого ничего не было, такого нельзя было пояснять. А сейчас ты понимаешь, собственно, откуда это все росло и как это... Вообще все из-за женщин. Давайте честно.
1: Конечно.
0: Да.
1: Во всем они виноваты. А Николай Некрасов, кстати, страдал от мучительных приступов депрессии, будем так говорить. У него даже был такой специальный диван. Стоял дома, он его называл диван для моей депрессии.
0: И он туда приходил, возлежал после современника, да?
1: Где он лежал, да. И вообще, согласись, это что-то такое глубинно-русское. Вот пострадать.
0: Ну, я не могу сказать. Возможно, просто наше это как-то
1: помнишь,
0: хорошо.
1: Помнишь, мы в одной из передач с тобой разговаривали про концепты, и я тебе говорила, что два ключевых концепта, а это доказано, потому что это как бы исследование, да, было такое. Вот, в общем, изучали два основных концепта, это тоска и душа.
0: Да, но, в общем, тоска и депрессия немножко, мне кажется, разные вещи, потому что депрессия... Слушай, тот же Селлинджер, помнишь, да, над, в общем, той же пропастью
1: ну, хорошо,
0: во ржи,
1: депрессия
0: легко.
1: Это просто...
0: Бедники,
1: хорошо,
0: прям вообще заходят.
1: Депрессия – это продолжительная тоска. Ну, извини меня, а запой? Почему? Ну, это же все как бы звенья одной цепи. Мне кажется, уныние, оно присуще русскому человеку.
0: Присуще.
1: Оно и в литературе, поэтому отразилось и в поэзии.
0: Ну, кстати, наш вот пытливый ум и наша способность очень быстро делать какие-то выводы и, как мне кажется, постигать именно тайны мироздания, именно русскому человеку, почему-то мне так кажется, такие духовные, они как раз и вот приводят к таким плачевным результатам.
1: Но ты хотел какое-то напутствие.
0: Я хотел... обратиться ко всем нашим слушателям, ко всем нашим друзьям, которые нас сейчас слышат, естественно. Осень – это довольно сложный период для людей с тонкой ментальной организацией или, может быть, с особенностями.
1: Душевной,
0: духовной, ментальной, да. Дело в том, что после ухода лета, пусть оно было у нас такое хреновое лето, наступает осень, и всегда как бы такие чувства обостряются. И самое главное, друзья, что депрессия – это не всегда уныние и грусть, когда человек лежит и не может встать. Иногда он ходит на работу, улыбается, и на вопросы, как у тебя дела, говорит, все нормально. Но там, на самом деле, будьте, пожалуйста, вот я сейчас чего хочу, чтобы вы были более чуткими к вашим близким людям. Это самое главное. Ну, просто последите за ними. Посмотрите, все ли на самом деле у них нормально. Потому что сейчас как раз вот тот период, когда нужно друг друга поддержать.
1: А еще иногда помогает какао, шоколад
0: и апельсинки.
1: И апельсинки. Наше радио.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Более 1000 кибератак зафиксировано на избирательную инфраструктуру России. Из них 124 были направлены на систему дистанционного электронного голосования. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее данным, все атаки были успешно отражены. Фактов нанесения ущерба, нарушения доступности серверов или деградации производительности выявлено не было. Ранее председатель территориальной избирательной комиссии ДЭК Олег Артамонов рассказывал, что атаки на федеральную систему проводят с использованием искусственного интеллекта и Даркнета. 20 сентября – заключительный день выборов в Госдуму. Все избирательные участки закроются не позднее 20 часов по местному времени. Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении пообщаться с Владимиром Путиным. Он планирует созвониться с российским президентом после очных переговоров с Сергеем Лавровым. Встреча с главой российского МИД у сербского лидера уже согласована. Она состоится в рамках сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в настоящее время в Нью-Йорке. Ранее Вучич сообщал, что после возвращения из США 27 сентября сложит полномочия президента и будет готовиться ко внеочередным выборам в парламент республики. Россия проводит независимый, прагматичный и миролюбивый внешнеполитический курс и развивается на основе дружелюбия и открытости миру, заявил Сергей Лавров. Страна обретает единомышленников и стратегических партнеров среди участников БРИКС, ШОС, АСЕАН и Лиги арабских государств. При этом министр иностранных дел указал и на готовность России к диалогу с Западом на основе принципов Устава ООН. Также Лавров выделил важность защиты русского языка за рубежом. Мировой дефицит медработников к 2030 году достигнет 11 миллионов человек, а старение населения усилит проблему. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что в странах с высоким доходом к этому времени почти треть врачей достигнет пенсионного возраста. Аналогичные риски грозят и России, отмечает издание «Коммерсант». Средний возраст медработника в стране на текущий момент составляет 44,5 года. Около 43% медиков перешагнули 50-летний рубеж. Власти России и Индии продолжают работать над введением безвизового режима для туристических групп. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко. Он отметил, что у индийской страны есть свои идеи и замечания. Вырабатывается благоприятный режим для взаимных туристических поездок. Сейчас российским путешественникам для посещения Индии необходимо оформить электронную визу на 30 дней, 1 год или 5 лет. Ранее посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что Россия может стать первым государством, с которым страна введет безвизовый режим. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. radio.nsn, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Музыка поколений.

остались от легкости и волшебства только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту —

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

да и он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 22.

0: Наша реклама.
1: На Новоурицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 424 тысяч рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95-75.
2: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков партнеров «Аудебанк», «Паусакомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Наша реклама. Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95-749. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров. АО «Т-Банк» ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио. Проверено временем.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

расстояния, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

слышала с комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

прошло или не прошло, еще об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, что

любовь. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет.